Снежистый, сам нечи, вовсе спройный, муж лечит, а под бурку веке носишь хова, а под бурку веке носишь хова.